Не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь